0: Вас что, стажируют, вас отстажируют, и вы будете начальником, потом
1: будете. Армянин там ждет.
0: Все, ждет
1: армянин.
0: Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
0: Ты приедешь, посмотри, стажируют, вас отстажируют, и вы будете начальником, потом будете.
1: Армянин там ждет.
0: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
1: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.